0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар находится с рабочим визитом в Таиланде и Австралии, который продлится до 17 октября. Его сопровождает делегация словацких предпринимателей. Основными целями поездки являются укрепление политических связей, поддержка словацкого экспорта и расширение возможностей для торгового, инвестиционного и технологического сотрудничества. В Бангкоке глава словацкой дипломатии проведет переговоры с руководством Таиланда и откроет первый словацко-таиландский бизнес-форум, где будут обсуждаться перспективы сотрудничества в сфере промышленности, энергетики, цифровых технологий и инноваций. Во второй части визита Бланар посетит Австралию, где проведет встречи с представителями правительства и парламента страны. Одним из ключевых событий станет возобновление работы посольства Словакии в Канберре спустя 11 лет со дня последнего визита словацкого министра иностранных дел в Австралию. Словакия присоединилась к совместному заявлению стран Европейского Союза, осудивших решение администрации Соединенных Штатов Америки о введении санкций против Международного уголовного суда в Гааге. В документе государства ЕС выразили сожаление по поводу действий Вашингтона и призвали американскую сторону отменить ограничения. В Братиславе подчеркнули, что Международный уголовный суд является важнейшим инструментом международного правосудия и играет ключевую роль в привлечении к ответственности лиц, виновных в самых тяжких военных преступлениях. По информации Министерства иностранных дел Словакии, поддержка суда соответствует долгосрочной позиции страны в защиту международного права и многосторонних институтов. Министр финансов Словакии Владислав Каменицкий заявил, что действующий конституционный закон о бюджетной ответственности в нынешних условиях фактически утратил эффективность и требует системного пересмотра. По его словам, требование о формировании сбалансированного бюджета сегодня нереалистично, поскольку для этого государству пришлось бы сократить расходы примерно на 7,5 миллиардов евро. Министр выразил уверенность, что парламент утвердит проект бюджета на следующей неделе, что позволит избежать политической и экономической неопределенности. В словацком селе Велькамаче торжественно открыт мемориал свободы слова, созданный на месте дома, где в феврале 2018 года были убиты журналист Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова. Инициаторами создания мемориала выступили семьи погибших и Тернавский самоуправляемый край, который профинансировал строительство. Архитектурный проект под названием «Сад» символически отражает последствия трагедии для общества, но одновременно обращен к будущему и надежде. Министр образования Словакии Томаш Друкер заявил, что правоохранительные и специальные службы располагают информацией о процессах радикализации молодежи и внимательно следят за этой проблемой. В эфире телеканала ТА3 глава ведомства отметил, что одной из основных причин роста агрессии и насилия среди подростков является негативное влияние цифровой среды. По его словам, важную роль в профилактике играют школы и учителя, которые должны своевременно выявлять случаи травли и другие тревожные сигналы. Друкер также высказался за обсуждение возможного ограничения продажи ножей несовершеннолетним. С критикой позиции правительства выступил бывший министр образования, депутат от движения КДХ Ян Горецкий. Он напомнил, что расследование случаев радикализации и экстремизма занимало специализированное подразделение Национального криминального агентства, которое было упразднено. По мнению политика, установка систем видеонаблюдения в школах не способна предотвратить подобные угрозы. В ходе дискуссии стороны также затронули вопросы регулирования социальных сетей и государственного бюджета, представив различные взгляды на эффективность предлагаемых мер. В словацком городе Липтовский Микулаш открыт уникальный парк олимпийских чемпионов с монументальной скульптурной композицией, посвященной выдающимся спортсменам страны. Олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Петра Волгова назвала памятник важным посланием будущим поколениям спортсменов и напоминанием о спортивных достижениях. По ее словам, монумент символизирует не только прошлые победы, но и вдохновляет молодых людей стремиться к высоким целям и верить в собственные силы. Пятиметровая скульптурная композиция весом около 24 тонн стала первой в Словакии подобного рода. Она посвящена олимпийским чемпионам Петре Булховой, Михалу Мартикану и Елене Калиской. Серебряный призер Олимпийских игр Якуб Григер отметил, что новый парк способен мотивировать будущих спортсменов, показывая, что даже из небольшого региона можно выйти на мировой уровень и добиться самых высоких результатов в спорте.
1: Тема дня.
2: Этот год оказался для словацких аграриев очень тяжелым. Главной проблемой стала засуха. Урожай большинства осенних культур будет заметно меньше, чем в прошлом году, а урожайность окажется значительно ниже среднего уровня за последние 5 лет. Такие данные содержит третья уточненная оценка статистического управления Словакии, подготовленная по состоянию на 15 сентября. Сильнее всего пострадала кукуруза на зерно, вторая по распространенности культура в стране. Ее урожай оценивается в 686 тысяч тонн. Это лишь немногим больше половины прошлогоднего сбора. С гектара аграрии соберут в среднем чуть больше 4,5 тонн, то есть почти на 44%.

0: ожидается на уровне 32 тонн с гектара. Это рекорд с 1970 года, с тех пор, как ведется такая статистика. Результат почти на четверть превышает средний показатель последних 5 лет. Подсолнечника соберут более 166 тысяч тонн, на 12% меньше, чем в прошлом году, хотя засеянная площадь выросла на четверть. Причина – низкая урожайность, менее 2 тонн с гектара, то есть почти на 27% меньше, чем годом ранее. Но самый сильный спад ожидается у сахарной свеклы. Ее урожай сократится на 62%, до 464 тысяч тонн. Свою роль сыграло и уменьшение посевных площадей примерно на треть, и падение урожайности более чем на 43%. По сравнению с августовским прогнозом, оценка снижена еще на пятую часть. Таким образом, статистика подтверждает, последствия засухи этого лета оказались для словацкого сельского хозяйства очень ощутимыми. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала мы расскажем о новом стационарном отделении последующей медицинской помощи, недавно открывшемся в университетской клинике Братиславы. Далее мы предложим вашему вниманию рассказ о женщинах, участницах антифашистского гражданского сопротивления в Словакии 1939-45 годов, входивших в подпольную группу «Юстиция». В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем сегодняшнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.

0: Больница святых Кирилла и Мефодия, входящая в состав университетской клиники Братиславы УНБ, в понедельник торжественно открыли новое стационарное отделение последующей медицинской помощи. Так официально называют отделение долечивания. Всего в УНБ появилось 35 новых коек, 18 в Петрожальской больнице на улице Антольска и еще 17 в больнице имени академика Владислава Деррера на Крамарах. Помещения были модернизированы на средства плана восстановления и устойчивости Словакии. Стоимость работ составила почти 1,63 миллиона евро. На открытии присутствовал министр здравоохранения Камил Шашко. Он напомнил о недавнем дефиците коек долечивания в стране и подчеркнул, что новые места позволят загрузить койки для пациентов в остром состоянии.
1: По всей Словакии мы инвестируем в реконструкцию самых разных отделений. И именно поэтому мы здесь сегодня, чтобы рассказать общественности об очередном таком проекте. Он в значительной степени реализован на средства плана восстановления и касается коек, которых в Словакии хронически не хватает. Коек последующей медицинской помощи. Они предназначены для пациентов, уже перенесших операцию, нередко очень тяжелую, с которыми, однако, необходимо работать дальше, чтобы они как можно скорее встали на ноги. Университетская больница получила еще 35 новых коек долечивания. 18 здесь, на улице Антольской, и 17 в районе Крамары. Сумма превышает 1,5 миллиона евро, точнее, около 1,63 миллиона. Пациенты на койках долечивания не будут занимать места в отделениях неотложной помощи, которые зачастую нужны немедленно, и тем самым эти места в значительной мере освободятся. Здесь пациентам обеспечат долечивание, реабилитацию, помощь логопеда и психологическую поддержку. Все палаты, как это уже стало стандартом для всех новых проектов, безбарьерные, полностью кондиционированные, и в каждом есть отдельный санузел.
0: Палаты оснащены современным медицинским оборудованием. Для пациентов с ограниченной подвижностью и лежачих больных предусмотрены палаты с подъемными устройствами, позволяющими безопасно поднимать и перемещать человека. Отделение рассчитано прежде всего на тех, кому после госпитализации или интенсивного лечения требуется долечивание, наблюдение специалистов и сестринский уход. В программу входят реабилитация, занятия,

0: с логопедом и психологическая помощь. Директор УНБ Александр Майер убежден, новые стены сами по себе ничего не решат. Главное, чтобы было кому работать.
1: Для меня важнее всего то, что у нас достаточно персонала, чтобы позаботиться об этих пациентах. Речь идет о комплексной помощи. После активного лечения, неотложного обследования или операции пациенту еще требуется полноценное завершение лечения. Именно для этого и предназначено новое отделение. Как бы мы его ни называли, отделением последующей помощи, отделением для длительно болеющих или как-то иначе, мы увеличиваем число коек, которых не хватает в самом городе, и обязаны обеспечить и этот вид помощи.
0: У отделения на Антольской непростая судьба. Его пришлось восстанавливать после пожара, случившегося здесь 6 лет назад. С тех пор больница добивается того, чтобы вернуть помещение пациентам. По словам заместителя директора по лечебной работе Роберта Ламалы, последний год в больнице Святых Кирилла и Мефодия идет масштабное обновление. Реконструировано несколько отделений, построены новые помещения, закуплена современная аппаратура. В ближайшие месяцы планируется завершить и другие проекты. Братиславская больница – лишь часть более широкой программы. Как сообщил министр Шашко, из плана восстановления и устойчивости 31,7 миллиона евро направят на создание 21 отделения долечивания по всей Словакии. Цель – дать пациентам возможность восстанавливаться как можно ближе к дому и семье.

0: Radio Slovakia International.
1: В одной из наших передач мы рассказали о французах, участниках словацкого национального восстания. Сегодня мы хотели бы продолжить разговор на эту тему и поговорить о людях, членах гражданского сопротивления, оказавших неоценимую помощь всем, кто хотел с оружием в руках бороться с нацизмом и внесших значительный вклад в антифашистскую борьбу в Словакии. Наш собеседник – пресс-атташе посольства Франции в Словакии господин Дидье Ругасик.
2: Это Людмила Зайцова.
3: Прежде всего, следует сказать о Людмиле Зайцевой из Тернавы. В 1942 году ей было 25 лет. Родилась она в 1917 году, училась в Праге, говорила на четырех языках, включая французский. Людмила была единственным ребенком в обеспеченной семье директора Тернавского сахарного завода. Вот в Тернаве она и познакомилась с французами.
1: Вы упоминали еще об одной женщине, тоже участнице движения сопротивления, помогавшей французским военнопленным.
3: Была еще одна молодая дама, вышедшая замуж за итальянца. Звали ее Стефания Киапори, в девичестве Висковичева. Они держали аптеку, располагавшуюся рядом со зданием суда в Тернаве, поэтому ей было хорошо известно о том, что в городе присутствуют французские военнопленные. Стефания, к счастью, владела французским языком и так же, как Людмила, им всячески помогала. Приносила еду, лекарства, одежду. Позднее, благодаря этим двум дамам, французы смогли поселиться на одной квартире, хотя и не имели права покидать город и нормально общаться со словаками.
1: Разумеется, эти женщины не могли бы действовать в одиночку, вне организованных форм подпольной работы. Уже с 1939 года в Словакии работает группа «Юстиция», со временем ставшая одной из наиболее активных в гражданском сопротивлении организаций. Свое название группа получила по названию книжного магазина «Юстиция» в Братиславе. Этот магазин, один из его совладельцев, поручик Олджих Зайлер, бывший офицер чехословацкой армии, чех по национальности, погибший в 1945 году в концлагере Маунтхаузен, предоставил для нелегальной деятельности. Руководящей фигурой группы был врач-хирург профессор Карл Кох. Группа объединяла преимущественно антифашистов из числа интеллигенции, работников экономических и медицинских учреждений, частных предпринимателей и тому подобное. Продолжает Дидье Ругасик.
3: Людмила и Стефания были членами Тернавского отделения подпольной братиславской организации «Юстиция», возглавляемой профессором Кохом. Ячейка этой организации находилась в Тернаве. Одним из ее членов была также Франтишка Рубишкова. Руководили Тернавской ячейкой организации «Юстиция» Вильям Елинек и Людовит Тибенский. Все эти люди, члены подпольной сети, помогали французам, с одной стороны, добраться до Венгрии в 1941-42 годах, а затем вернуться в Словакию и сражаться в рядах бойцов словацкого национального восстания. Я снимаю шляпу перед подвигом этих людей. Это большое счастье, что они существовали, в противном случае в Словакии никогда не было бы французских партизан.
1: В политическом отношении группа «Юстиция» была ориентирована на чехословацкое правительство в изгнании в Лондоне, что сближало ее с другой подпольной группой «Флора». «Юстиция» поддерживала контакты с несколькими разведывательными группами в протекторате Богемии и Моравии и в Словакии, а также с офицерами словацкой армии, особенно через Яна Галиана, сотрудниками жандармерии и Главного управления государственной безопасности. Она помогала чешским офицерам, антифашистам и лицам, преследуемым по расовому признаку, а также их семьям в переправке через Словакию на Балканы и в Западную Европу. Участвовал в организации партизанского движения, особенно в Восточной Словакии и в Братиславе, а также выполняла разведывательное задание чехословацкого правительства в Лондоне. После спада активности «Флоры» в середине 1944 года «Юстиция» фактически взяла на себя руководство движением сопротивления в Западной Словакии и Братиславе, а во время словацкого национального восстания расширила его, включив в него сотрудничество с руководством Коммунистической партии Словакии на повстанческой территории. В 1944-1945 годах нацистские органы безопасности обнаружили и арестовали нескольких членов движения, некоторые из которых впоследствии погибли в концентрационных лагерях. Подробнее о конкретных задачах участников сопротивления рассказывает Дидье Ругасик.
3: Изначально их главной задачей было обеспечение пересечения французами словацко-венгерской границы и наоборот, когда вспыхнуло словацкое национальное восстание. То есть французы, Лонуриен и Ронсье, поддерживали связь с Людмилой, но и не только с ней. Выразили желание французов, находившихся в Венгрии, сражаться в Словакии. И вот Людмила со своими друзьями из сети сопротивления, должен подчеркнуть, гражданской сети сопротивления, они ведь не воевали с оружием в руках, нет. Они оказывали помощь, то есть, как я уже сказал, доставали продовольствие, одежду, обеспечивали французам и не только французам возможность пересечь границу. Так что именно благодаря этим женщинам, а также, конечно, и другим членам подпольной группы, они смогли пробраться обратно в Словакию, чтобы сражаться, в частности, недалеко от поселка Стречно.
1: Понятно, они перешли границу, а дальше? Ведь мало просто попасть на территорию страны, причем страны, скажем прямо, враждебные. Надо ведь было где-то укрыться, чем-то питаться, как-то существовать.
2: Une fois qu'ils avaient franchi la frontière slovaque, donc
3: пересечь словацкую границу это одно. Дальше все тоже было совсем непросто. Хочу заметить, Трнава была вторым по величине городом Словакии, где располагалось командование Глинковской гвардии. Это во-первых. Во-вторых, в Трнаве жила большая немецкая община, которая не очень любила французов, не очень любила евреев. Поэтому было непросто найти семьи, готовые принять хотя бы на одну ночь французов, приехавших из Венгрии. Ну а затем отправить их поездом в Мартин, тогда он назывался Турчанский Свет и Мартин. Людмила, например, сопровождала французов в поезде.
2: Troisième dame. Франциска Рубишкова, membre du réseau Justitia.
3: Третья дама, которую я хотел бы упомянуть, это Франциска Рубишкова, тоже член братиславской подпольной организации Юстиция, которая тоже помогала переправлять французов к партизанам. Она владела немецким и также сопровождала их в поезде до Мартина. Есть масса совершенно невероятных историй о людях, которые помогали французам. Почему они это делали? Потому что некоторые из них говорили по-французски, потому что любили Францию, потому что хотели бороться против немецких оккупантов, против коллаборационистов. Возвращаясь к Людмиле Зайцевой, скажу, что она действительно очень помогла французам. Она постоянно курсировала между Трнавой и Будапештом, доставляла информацию, планы с указанием маршрутов движения и наиболее безопасных мест пересечения границы. Мне удалось прочитать написанный ею отчет, из которого видно, что она ездила в Стречно, Банско-Бистрицу, в Детву, где встречалась с Деланурьеном, с которым была в постоянном контакте. Потом ее след теряется, но благодаря Беренис Монак, дочери бывшего французского консула в Словакии Этьена Монака, мы снова находим ее в 1948. Короче говоря, война окончилась, Чехословакия освобождена, установился коммунистический режим, и французское посольство и консульство в Братиславе пытаются оказать содействие некоторым словакам и французам в выезде из Чехословакии на Запад.
1: Здесь следует сделать некоторое пояснение. За рубежом ожидали, что послевоенная Словакия, особенно благодаря уникальному мощному антифашистскому выступлению, сможет самостоятельно справиться хотя бы с некоторыми вопросами государственного управления в полном соответствии с положениями Кошицкой правительственной программы, принятой весной 1945 года. Особое внимание уделялось второму пункту программы, в котором подчеркивался отказ от чехословакизма и провозглашалась самобытная словацкая нация и Словацкого национального совета как ее представитель. А также устанавливались отношения между чехами и словаками по принципу «равный с равным». С другой стороны, было очевидно, что Прага отныне имеет дело с гораздо более уверенной в себе Словакией. Для некоторых словаков источником этой уверенности было СНВ, для других – свежий опыт государственности. И отношения между словаками и чехами станут важным испытанием прочности возрожденного государства. С сентября 1945 года в Братиславе постепенно открывались или возобновляли свою довоенную деятельность консульские учреждения важнейших западных государств. После прибытия советского консула в октябре к ним присоединились консульства государств, называемых тогда странами народной демократии. Однако история развивалась иначе. После февральских событий 1948 года, получивших в международном лексиконе того времени наименование «Пражский переворот», ситуация в Словакии стала меняться буквально на глазах. Новые руководители Чехословакии хотели одним махом решить сразу несколько задач. Избавиться от политических оппонентов Словакии, обвинив их в буржуазном национализме, попытках развала государства и сотрудничестве с западными империалистами и в конечном счете покончить с надеждами словаков на воплощение в жизнь декларированного принципа равноправия чешского и словацкого народов. Второй задачей было фактическое закрытие под разными предлогами западных консульских миссий в Братиславе. Жертвами этих процессов в той или иной степени стали, в частности, все те, кто сотрудничал с французами в годы войны и продолжал поддерживать отношения с Францией в послевоенное время, продолжает Дидье Рогасик.
2: И Людмила, qui à cette époque-là un petit garçon.
3: В мае 1948 года Людмила со своим двухлетним сыном Вильямом уехала во Францию. Ее муж, которого тоже звали Вильям, Вильям. Вильям Сивек остался в Чехословакии. Власти тогда обещали всем покинувшим страну нечто вроде амнистии в случае их добровольного возвращения на родину. Поэтому в сентябре 1948 года Людмила Заяцева-Сивекова возвращается в Чехословакию. Родина, вопреки ожиданиям, встретила ее сурово. Людмилу обвинили в сотрудничестве с французской разведкой и приговорили к длительному сроку тюремного заключения. Людмила Заяцева-Сивекова провела за решеткой в общей сложности около 10 лет. Ее сын все эти годы жил с бабушкой и тетей в Чехии. Так вот, спустя 10 лет Людмилу освободили фактически под подписку о невыезде.
1: А помнила ли Франция о словацких героях, соратниках по борьбе в движении сопротивления и словацком национальном восстании?
3: У меня, к сожалению, нет полной информации по данному вопросу. Я могу сослаться на интервью, данное Вильямом, сыном Людмилы Заяцевой-Сивековой, в котором он упоминает, что его мать была награждена французским военным крестом 1939-1945 годов за заслуги перед Францией в годы войны. Мне удалось обнаружить документ, свидетельствующий о том, что Жорж Баразе де Ланурьен обращался в Министерство обороны Франции с ходатайством о награждении соратников по борьбе в словацком национальном восстании. В частности, он там упоминал Людмилу Заяцеву-Сивекову и Петра Алексеевича Величко, командира партизанской бригады имени Штефаника. И, насколько мне известно, эти люди награждены были.
1: Завершить наш рассказ мы хотели бы словами молодого исследователя Марека Шона, прозвучавшими на состоявшейся в ноябре 2024 года международной конференции «Словацкое национальное восстание и Европа в борьбе против фашизма». Если бы этих женщин, которые сражались в рядах повстанцев и в буквальном смысле прошли через ад, кто-то после смерти спросил, хотят ли они попасть в чистилище, они с чистым сердцем могли бы ответить, что через свое чистилище они уже прошли.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.